0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

102.7. Ja, Radio Mix FM.

music. What comes next will be marvelous.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Срок подачи самоуправлениями заявок об ущербе от бури продлен до 2 недель. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник решило продлить до 2 недель или 10 рабочих дней срок, в который самоуправления могут подать заявки об ущербе, нанесенном бурей. В настоящее время этот срок составляет 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют установленный до сих пор порядок. Вчера правительство заслушало доклад Министерства умного управления регионального развития и приняло к сведению информационное сообщение о сроке предоставления самоуправлениями фактической информации о буре, произошедшей в конце прошлой недели. Правительство также решило, что в течение 2 недель после сбора оперативной информации, если это будет необходимо, на заседании по управлению кризисом нужно будет оценить возможность применения упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственной поддержки. Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт без добавок, предусматривают утвержденные правительством во вторник поправки. Эти изменения касаются правил предоставления, администрирования и контроля государственной поддержки и поддержки со стороны Европейского Союза на поставку фруктов, овощей и молока в учебные заведения. В настоящее время предусмотрена бесплатная выдача детям не реже 1 раза в неделю определенных порций свежих фруктов и овощей, а также пастеризованного молока, в том числе безлактозного и ультрапастеризованного. Поправки устанавливают, что помимо питьевого молока школьникам будут выдаваться кефир и йогурт без добавок и сахара. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для раздачи кефира и йогурта не потребуется. Одновременно поправки предусматривают включение меда в дополнительные образовательные мероприятия программы в форме дегустаций. Они могут проводиться для учеников 1-9 классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Предполагается, что мед на дегустациях будет подаваться в сочетании с другими продуктами, такими как фрукты, овощи, молочные продукты или хлеб. Параллельно ученикам будут предоставлять информацию о меде как источнике свободных сахаров и о влиянии его чрезмерного потребления на здоровье. Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер северный-северо-восточный, преимущественно слабый, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM 102.7.
1: Like us in us.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Saciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
0: Vairāk nekā 30 gadus.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство поддержало продление до конца года срока выплаты оставшейся части госзайма Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник поддержало продление до 30 декабря этого года срока выплаты основной суммы оставшегося государственного кредита латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в размере 18 миллионов евро. Правительство во вторник рассмотрело подготовленный министерством сообщения доклад и поддержало меры по обеспечению финансовой стабильности Air Baltic. Информационный доклад, в частности, предусматривает внесение поправок в заключенный в апреле 2026 года договор о госзайме, чтобы отложить до 30 декабря этого года срок уплаты невыплаченной основной суммы в размере 18 миллионов евро, а также процентов и платы за отсрочку. Одновременно на отложенную основную сумму и в дальнейшем будет начисляться дополнительная плата за отсрочку в размере 2% годовых от суммы отложенного платежа. Предложенные решения направлены на обеспечение непрерывности деятельности Air Baltic, укрепление финансовой стабильности предприятия и содействие развитию авиационной отрасли Латвии при определенной защите финансовых интересов государства и соблюдении норм ЕС. В министерстве сообщают, что госказна и впредь будет представлять государство в качестве держателя облигаций Air Baltic и участвовать в дальнейших собраниях держателей облигаций, поддерживая утвержденные правительством меры по финансовой стабилизации. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник. Сейм поддержал решение о запрете еще в конце июля, но вчерашним решением правительства установлена точная дата, с которой запрет вступает в силу. Запрет будет распространяться и на товары из двух стран, которые возятся из других третьих стран. Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игру. Игрушки, игры и спортивные принадлежности. Цель запрета – защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров, а также ограничить попадание российских пропагандистских материалов в Латвию. Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер северный и северо-восточный преимущественно слабый, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В июле в Риге сократилось количество доступных для покупки квартир. Далее об этом и других событиях более подробно. В июле в Риге было доступно для покупки около 3350 квартир, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило агентство недвижимости «Латио». Средняя цена сделки с квартирами в новостройках рижских микрорайонов достигла 2630 евро за квадратный метр, тогда как в центре города она составила 3650 евро за квадратный метр. На первичном рынке в июле было доступно 2260 квартир. В реновированных зданиях средняя цена сделки превысила 3000 евро за квадратный метр, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время на вторичном рынке новостроек средняя цена сделки в микрорайонах держится на уровне около 2280 евро за квадратный метр, а в центре превышает 3200 евро за квадратный метр. В сегменте аренды сезонный рост предложения был не столь выраженным, отмечают в Латио. В июле на рынке было доступно около 2570 квартир для аренды, практически столько же, сколько и в июне. Около 65% этих предложений приходилось на дома в центре Риги, включая здания довоенной постройки, реновированные объекты и новостройки. Кроме того, жилье в центре популярно не только среди местных жителей, но и среди студентов. Эксперты компании отмечают, что на рынок аренды жилья для студентов все большее влияние оказывает международная мобильность. По данным Центрального статистического управления, каждый шестой студент в Латвии приехал из-за границы. В 2025-26 учебном году в стране насчитывалось 11900 таких студентов. Этот показатель за год вырос на 7,5%. В прошлом году обучение в латвийских вузах начали около 4000 студентов, приехавших из других стран. Эта категория студентов сосредоточена преимущественно в Риге, где они учатся в двух столичных вузах. 3103 студента посещают Рижский университет имени Страдиня, 2578 – Рижский технический университет. Варианты временного жилья для студентов разнообразны, от университетских общежитий до частных съемных квартир или совместного проживания с другими студентами. Хотя Рижский университет имени Страдиня и Рижский технический университет располагают несколькими общежитиями, количество мест в них ограничено, поэтому студентам зачастую приходится искать альтернативное жилье на частном рынке. В Латио отмечают, что по мере роста общего уровня жизни меняются и ожидания студентов. Традиционно на рынке аренды жилья для студентов была распространена модель совместной аренды квартир несколькими людьми. Каждый снимал отдельную комнату, но пользовался общей кухней и ванной. Хотя такой подход позволял снизить расходы на проживание, он требовал компромиссов в вопросах приватности и комфорта. В настоящее время стремительно развиваются современные проекты формата co-living, сочетающие компактные личные жилые пространства с общими зонами и услугами. Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер северный и северо-восточный преимущественно слабый, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Срок подачи самоуправлениями заявок об ущербе от бури продлен до 2 недель. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник решило продлить до 2 недель или 10 рабочих дней срок, в который самоуправления могут подать заявки об ущербе, нанесенном бурей. В настоящее время этот срок составляет 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют установленный до сих пор порядок. Вчера правительство заслушало доклад Министерства умного управления регионального развития и приняло к сведению информационное сообщение о сроке предоставления самоуправлениями фактической информации о буре, произошедшей в конце прошлой недели. Правительство также решило, что в течение 2 недель после сбора оперативной информации, если это будет необходимо, на заседании по управлению кризисом нужно будет оценить возможность применения упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственной поддержки. Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт без добавок, предусматривают утвержденные правительством во вторник поправки. Эти изменения касаются правил предоставления, администрирования и контроля государственной поддержки и поддержки со стороны Европейского Союза на поставку фруктов, овощей и молока в учебные заведения. В настоящее время предусмотрена бесплатная выдача детям не реже 1 раза в неделю определенных порций свежих фруктов и овощей, а также пастеризованного молока, в том числе безлактозного и ультрапастеризованного. Поправки устанавливают, что помимо питьевого молока школьникам будут выдаваться кефир и йогурт без добавок и сахара. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для раздачи кефира и йогурта не потребуется. Одновременно поправки предусматривают включение меда в дополнительные образовательные мероприятия программы в форме дегустаций. Они могут проводиться для учеников 1-9 классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Предполагается, что мед на дегустациях будет подаваться в сочетании с другими продуктами, такими как фрукты, овощи, молочные продукты или хлеб. Параллельно ученикам будут предоставлять информацию о меде как источнике свободных сахаров и о влиянии его чрезмерного потребления на здоровье. Сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi, pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kg 4,19, tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После бури премьер организует группу по поиску решений. Далее об этом и других событиях более подробно. После обрушившейся на Латвию бури нужно извлечь уроки и не искать все время виновных, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс, сообщив, что намерен организовать группу по поиску решений. Премьер отметил, что полтора месяца для сбора информации или переговоров не нужны, так как уже ясно, где дела идут не так. По мнению премьера, главная проблема заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, что хорошо, и он должен координировать все эти вопросы, но они не соединены в одну систему, указал Кулбергс. Премьер поделился увиденным во время недавнего визита в Украину, отметив, что многому научился. «Я бы с удовольствием отправил нашу службу на месяц по программе обмена в Украину, и мы бы быстро научились, как нужно вести дела», — заявил он. На вопрос, есть ли у Кулбергса дома генератор, он признался, что сам не был бы готов к буре. Во время прошедшей бури самой большой проблемой для работников скорой помощи были перебои со связью, так как отдельные бригады полностью пропали с радаров, рассказала директор службы неотложной медицинской помощи Лиена Ципуля. Когда началась буря, электричества не было в 16 пунктах локализации службы. Однако, как подчеркнула Ципуля, самой большой проблемой стали длительные перебои со связью, а в отдельных случаях ее полный обрыв. Ципуля признала, что служба не была полностью готова к тому, что не будут работать и альтернативные средства связи, то есть рации. Руководитель службы неотложной медицинской помощи рассказала, что в субботу участвовала в координации работы скорых, связывалась с Министерством здравоохранения и больницами, но в полночь осталась без электричества и связи, и рация тоже замолчала. Глава службы признала, что в ее домохозяйстве есть генератор, однако не было заготовлено достаточно топлива. Она отметила, что самая сложная ситуация была в окрестностях Екапилса и Даугавпилса, где отдельные бригады вообще пропали с радаров и с ними не было связи. В воскресенье выяснилось, что как минимум в двух случаях у жителей возникли проблемы. Проблемы с вызовом медиков по телефону 112. Они произошли недалеко от российской границы, однако в обоих случаях было найдено решение. В одном случае служба по рации вызвала сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые сами начали оказывать помощь пациенту. Ципули сообщила, что во время бури были две существенные задержки прибытия бригад. В одном случае человеку пришлось ждать медиков 2 часа, в другом 45 минут. Доступ затрудняли поваленные деревья. Бригады государственной пожарно-спасательной службы на вызовах сопровождали бригады скорой помощи, чтобы освободить дорогу. Руководитель службы подчеркнула, что сотрудничество между службами было на очень высоком уровне. Ципули также отметила, что предыдущая подготовка, в том числе к перебоям со связью, себя оправдала. «Мы справились», — сказала она. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте.

Центре управления кризисами необходимы перемены. Далее об этом и других событиях более подробно. Центр управления кризисами в текущий момент не является настоящим центром управления кризисами, поэтому необходимы перемены, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Скулбергс. В связи с бурей в минувшие выходные премьер-министр отметил, что настоящим центром управления кризисами была госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Коревска, которая координировала работу служб. В свою очередь, в центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны на бумаге, но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Скулбергс. По его мнению, Центр управления кризисами будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии. Скулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта – либо не продолжать работу Центра, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. Такой усовершенствованный центр также следует интегрировать частный сектор. Премьер считает, что на частный сектор также следует возложить обязанность реагировать на кризисы. В качестве примера он привел закупки топлива в госсекторе. Если кто-то побеждает в таком конкурсе, то от поставщика топлива было бы вполне логично требовать, чтобы он был способен работать в любых кризисных условиях, отметил Скулбергс. 4 сентября премьер-министр созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. На него будут приглашены представители всех ответственных отраслей, чтобы можно было принять конкретные решения. Любые вопросы, связанные с визитом директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Москву и возможным пребыванием американских должностных лиц в Латвии, следует задавать американской стороне, заявил президент Эдгар Ринкевич. Рэдклифф прибыл в Москву на переговоры во вторник, и во вторник же вечером его самолет снова приземлился в Риге. На вопрос, встречался ли Рэдклифф в Риге с латвийскими должностными лицами, Ринкевич ответил, что у Латвии очень тесное и хорошее сотрудничество с союзниками из США как в обмене информацией, так и во взаимных консультациях и логистической поддержке, если таковая необходима. И это был именно тот случай. Наше сотрудничество как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное, но любые комментарии по поводу визита дадут наши американские союзники в том объеме и в той степени, в какой они сами сочтут нужным, сказал президент, добавив, что никаких других комментариев по этому поводу не даст ни он, ни латвийские министерства, ни какие-либо другие госучреждения. По словам Ринкевича, это один из основных принципов в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV! Vai PTA veikalā Dambie 3A. Darām, ka mēs jums darām!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Малоимущие семьи могут получить комплекты школьных принадлежностей для детей. Далее об этом и других событиях более подробно. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. На каждого ребенка в установленной возрастной группе в течение календарного года предлагается один комплект. Доступны два вида комплектов школьных принадлежностей для учащихся начальной и основной школы. В комплекты входят тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, письменные.

Личные принадлежности, краски, ножницы, линейки, пенал и другие необходимые для учебы предметы, а также рюкзак для детей начальной школы. В 2025 году латвийским семьям был выдан 5621 комплект школьных принадлежностей. В первой половине 2026 года 2794 комплекта. Детям жителей Украины в 2025 году было предоставлено 1423 комплекта, а до июля 2026 года 489. Муниципальная полиция Риги перед новым учебным годом усилит контроль безопасности дорожного движения возле школ. Полиция будет контролировать соблюдение разрешенной скорости движения и других правил дорожного движения, а также обследует окрестности школ и детских садов, чтобы своевременно выявить возможные риски для безопасности детей. Самоуправление призывает водителей быть внимательными и не нарушать установленные ограничения скорости. Каждый год перед началом учебного года муниципальная полиция обследует учебные заведения и прилегающие к ним территории, оценивая возможные риски, при необходимости предоставляя рекомендации ответственным учреждениям по их устранению. С началом учебного года, когда дети вернутся в учебные заведения, полиция будет усиленно следить за поведением водителей вблизи школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения. В то же время родители призывают еще до начала учебного года обсудить с детьми важнейшие правила безопасности дорожного движения: безопасный переход улицы, поведение на остановках общественного транспорта и вблизи школ. Помимо автопатрулей, в контроле будут задействованы пешие патрули, а поддержку полицейским экипажам окажутся сотрудники центра видеонаблюдения. Полиция также проверит торговые точки, чтобы предотвратить продажу запрещенных товаров несовершеннолетним. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7. Лайка зенис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Микс FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: FM. Mix FM.
1: Radio number 1.
2: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM.

0: Caribbean.
1: Mix FM 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. После бури премьер организует группу по поиску решений. Далее об этом и других событиях более подробно. После обрушившейся на Латвию бури нужно извлечь уроки и не искать все время виновных, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс, сообщив, что намерен организовать группу по поиску решений. Премьер отметил, что полтора месяца для сбора информации или переговоров не нужны, так как уже ясно, где дела идут не так. По мнению премьера, главная проблема заключается в том, что у каждой службы своя система и нет единого командного центра. У нас есть центр управления кризисами, что хорошо, и он должен координировать все эти вопросы, но они не соединены в одну систему, указал Кулбергс. Премьер поделился увиденным во время недавнего визита в Украину, отметив, что многому научился. «Я бы с удовольствием отправил нашу службу на месяц по программе обмена в Украину, и мы бы быстро научились, как нужно вести дела», — заявил он. На вопрос, есть ли у Кулбергса дома генератор, он признался, что сам не был бы готов к буре. Во время прошедшей бури самой большой проблемой для работников скорой помощи были перебои со связью, так как отдельные бригады полностью пропали с радаров, рассказала директор службы неотложной медицинской помощи Лиена Ципуля. Когда началась буря, электричества не было в 16 пунктах локализации службы. Однако, как подчеркнула Ципуля, самой большой проблемой стали длительные перебои со связью, а в отдельных случаях ее полный обрыв. Ципуля признала, что служба не была полностью готова к тому, что не будут работать и альтернативные средства связи, то есть рации. Руководитель службы неотложной медицинской помощи рассказала, что в субботу участвовала в координации работы скорых, связывалась с Министерством здравоохранения и больницами, но в полночь осталась без электричества и связи, и рация тоже замолчала. Глава службы признала, что в ее домохозяйстве есть генератор, однако не было заготовлено достаточно топлива. Она отметила, что самая сложная ситуация была в окрестностях Екабпилса и Даугавпилса, где отдельные бригады вообще пропали с радаров, и с ними не было связи. В воскресенье выяснилось, что как минимум в двух случаях у жителей возникли проблемы с вызовом медиков по телефону 112. Они произошли недалеко от российской границы, однако в обоих случаях было найдено решение. В одном случае служба по рации вызвала сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые сами начали оказывать помощь пациенту. Ципули сообщила, что во время бури были две существенные задержки прибытия бригад. В одном случае человеку пришлось ждать медиков 2 часа, в другом — 45 минут. Доступ затрудняли поваленные деревья. Бригады государственной пожарно-спасательной службы на вызовах сопровождали бригады скорой помощи, чтобы освободить дорогу. Руководитель службы подчеркнула, что сотрудничество между службами было на очень высоком уровне. Ципули также отметила, что предыдущая подготовка, в том числе к перебоям со связью, себя оправдала. «Мы справились», — сказала она. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность без осадков, ветер северный до 3 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Центре управления кризисами необходимы перемены. Далее об этом и других событиях более подробно. Центр управления кризисами в текущий момент не является настоящим центром управления кризисами, поэтому необходимы перемены, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В связи с бурей в минувшие выходные премьер-министр отметил, что настоящим центром управления кризисами была госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Коревска, которая координировала работу служб. В свою очередь, в Центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги, но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, Центр управления кризисами будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта – либо не продолжать работу Центра, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. Такой усовершенствованный центр также следует интегрировать частный сектор. Премьер считает, что на частный сектор также следует возложить обязанность реагировать на кризисы. В качестве примера он привел закупки топлива в госсекторе. Если кто-то побеждает в таком конкурсе, то от поставщика топлива было бы вполне логично требовать, чтобы он был способен работать в любых кризисных условиях, отметил Кулбергс. 4 сентября премьер-министр созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. На него будут приглашены представители всех ответственных отраслей, чтобы можно было принять конкретные решения. Любые вопросы, связанные с визитом директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Москву и возможным пребыванием американских должностных лиц в Латвии, следует задавать американской стороне, заявил президент Эдгар Ринкевич. Рэдклифф прибыл в Москву на переговоры во вторник, и во вторник же вечером его самолет снова приземлился в Риге. На вопрос, встречался ли Рэдклифф в Риге с латвийскими должностными лицами, Ринкевич ответил, что у Латвии очень тесное и хорошее сотрудничество с союзниками из США как в обмене информацией, так и во взаимных консультациях и логистической поддержке, если таковая необходима. И это был именно тот случай. Наше сотрудничество как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное, но любые комментарии по поводу визита дадут наши американские союзники в том объеме и в той степени, в какой они сами сочтут нужным, сказал президент, добавив, что никаких других комментариев по этому поводу не даст ни он, ни латвийские министерства, ни какие-либо другие госучреждения. По словам Ринкевича, это один из основных принципов в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

Mix FM. Dance Radio.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Малоимущие семьи могут получить комплекты школьных принадлежностей для детей. Далее об этом и других событиях более подробно. Чтобы помочь детям из малоимущих и оказавшихся в кризисной ситуации семей начать новый учебный год, фонд общественной интеграции в 370 пунктах выдачи по всей Латвии предлагает комплекты школьных принадлежностей, предназначенные для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Комплекты школьных принадлежностей могут получить семьи с детьми, в том числе жители Украины, если у них есть выданная муниципальной социальной службой справка о соответствии одному из установленных статусов. Комплекты школьных принадлежностей доступны семьям со статусом малоимущих или оказавшихся в кризисной ситуации. На каждого ребенка в установленной возрастной группе в течение календарного года предлагается

выявить возможные риски для безопасности детей. Самоуправление призывает водителей быть внимательными и не нарушать установленные ограничения скорости. Каждый год перед началом учебного года муниципальная полиция обследует учебные заведения и прилегающие к ним территории, оценивая возможные риски, при необходимости предоставляя рекомендации ответственным учреждениям по их устранению. С началом учебного года, когда дети вернутся в учебные заведения, полиция будет усиленно следить за поведением водителей вблизи школ и детских садов. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения. В то же время родители призывают еще до начала учебного года обсудить с детьми важнейшие правила безопасности дорожного движения: безопасный переход улицы, поведение на остановках общественного транспорта и вблизи школ. Помимо автопатрулей, в контроле будут задействованы пешие патрули, а поддержку полицейским экипажам окажут сотрудники центра видеонаблюдения. Полиция также проверит торговые точки, чтобы предотвратить продажу запрещенных товаров несовершеннолетним. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Легкий ветер, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

What comes next will be marvelous.

0: Mix FM. 102.7. Dance Radio.
1: Radio Mix FM. Phil and Natalie.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.